0: вроде все сумасшедшие. Нет, это точно. В этом городе все сумасшедшие.
1: В Минске 4 часа.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске возможен кратковременный дождь. В Витебске и Могилеве до 32 тепла, а в Минске до 35. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио Компас FM.
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: Компас FM. Всегда по пути.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске возможен кратковременный дождь. В Витебске и Могилеве до 32 тепла, а в Минске до 35. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Это радио «Компас FM». FM. Всегда по пути. Yeah.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Кубас FM. Всегда по пути.

0: На часах почти 8. Сегодня 29 июня, понедельник. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Впереди у нас свежие новости. Что случилось в нашей стране и за ее пределами, пока мы спали, узнаем буквально через несколько секунд. Ну а пока ждем нашу ведущую новостей Ольгу Березовик. Расскажу, кого послушаем. И совсем скоро в нашем эфире группа Любэ.
1: И ты споешь про свет в любимом окне.
0: Чуть раньше споет Альфавил. Ну а раньше всех Агата Кристи.
2: Облака в небо спрятались, звезды пьяные смотрят вниз, и в дебри сказочной тайги.
0: Всех ждем в нашем эфире после выпуска новостей, но прямо сейчас проверим дорожную обстановку.
3: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске скопились автомобили на проспекте Черняховского у пересечения с Белобородова и Московским проспектом. Также на Замковое пересечение с Ленина в Минск. В Минске 3 балла. И вот где пробки. На Партизанском проспекте от железнодорожного моста до Ангарской 8 минут. На Шаранговича от Якубовского до Горецкого 5 минут. На Долгобродской от Уральской до Ботанической 4 минуты. Придется задержаться.
3: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии Ольга Березовик, и сейчас мы узнаем, что новое произошло. Доброе утро, Оля, о чем будут новости?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас расскажу, где с рабочим визитом находится президент и растут ли дети во сне.
2: Новости, новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Китае, пишет Белт. А так, в Пекине уже состоялась встреча главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином. К слову, Китай стал первой страной в маршруте большого зарубежного визита президента в регион Восточной и Юго-Восточной Азии, который является одним из лидеров мирового развития и глобальным драйвером экономики. Этим и обусловлен высокий интерес к развитию сотрудничества с азиатскими государствами. Пожар в центре столицы локализовали спасатели этой ночью, пишут Минск Новости. Он произошел в шестиэтажной сталинке на улице Ленина, 9. Жильцам уже оказывают помощь. Для их размещения выделили общежитие. Кроме того, на месте пожара развернули городской штаб по чрезвычайным ситуациям. Его возглавил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Там работают медики и психологи, а Красный Крест организовал питание. Выпуск лейтенантов состоялся в военной академии. В минувшую субботу сообщили в военном ведомстве. Министр обороны Виктор Хренин поздравил офицеров. Он отметил, что в условиях, когда окружающий мир, в том числе военное дело, стремительно меняется, им предстоит учиться с двойной силой. Ведь настоящий офицер – это тот, кто постоянно, каждый день выполняет свой командирский, свой профессиональный арсенал. Ну а после торжественной церемонии офицеров-выпускников поздравили их родные и близкие. И последнее. Ученые выяснили, растут ли дети, когда им снится полет, пишет .бай. Так, по словам специалистов, сон состоит из двух основных частей. Одна из них называется медленным сном. В этой фазе сновидений нет. В это время тело восстанавливается, увеличивается количество клеток, их объем и удаление ненужных клеток. Как раз в этот момент вырабатывается гормон роста. Таким образом, ребенок растет в глубокой фазе сна, в которой нельзя увидеть сновидения.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске возможны дожди. Температура воздуха в Витебске 30-32 тепла, ну а в Могилеве и Минске 32-35 с плюсом. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Кейс ФМ.
1: Только что Альфавил напомнили нам, что жизнь — это мелодия. Вопрос только в том, в каком тоне она сегодня звучит лично у вас. Если вы сейчас за рулем и подпевали, значит, ваш понедельник звучит в мажоре. Но если вы только налили второй кофе и не можете сосредоточиться, не переживайте, это просто увертюра. Основная партия начнется после обеда. Меня зовут Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. У нас музыка для хорошего настроения. И прямо сейчас расскажу, кого ждем совсем скоро. Это группа Любэ, перед этим Джо Кокер. Ну а раньше всех Наутилус Помпилиус. Ну а прямо сейчас программа «Дело техники», в которой Михаил Громов расскажет, почему Apple удалила ВКонтакте из магазина приложений. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве основных затруднений нет. В Витебске сохраняется плотное движение на улице Замковой, пересечения с Ленина. В Минске 3 балла. И вот где пробки. На Шарангович от Якубовского до Горецкого 7 минут придется задержаться. На Долгобродской от Уральска до Ботанической 4 минуты. На Сурганово от Якуба-Колоса до проспекта Независимости 4 минуты.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас-ФМ.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, почему Apple удалила ВКонтакте из магазина приложений и какая функция появилась в новой Android 17. И это «Дело техники» на Компас FM.
0: «Дело техники».
2: Компания Apple удалила из магазина приложений сразу 18 программ, которые входят в экосистему ВК. Среди них соцсети ВКонтакте и Одноклассники, почта Mail.ru и платформа Zen. Пользователи аппаратов американского бренда, которые успели скачать эти сервисы, обнаружили, что пропали обновления и перестали приходить уведомления о новых сообщениях. В компании ВК заявили, что удаление незаконное, так как ее продукты никогда не были под санкциями. Однако у Apple другая логика. Американцы опираются на персональные ограничения, которые США, Евросоюз и Британия ввели против гендиректора ВК. Юристам Apple хватило этого факта, чтобы заморозить аккаунты разработчиков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в этой ситуации есть смысл переходить на Android-смартфоны и аппараты под управлением российских операционных систем, например, Аврора, Касперский, Роса Мобайл и другие.
0: Дело техники.
2: А в новой версии операционной системы Android появилась прослушка. Эксперты сайта 9to5 Google обнаружили нововведение, о котором разработчики ничего не рассказали на официальной презентации, которая прошла 16 июня. В частности, функция под названием «Аудиопамять» будет отслеживать то, что пользователь слушает в течение дня. Эти данные смартфон сможет использовать для работы сервисов с искусственным интеллектом. Например, для создания заметок на основе реальных диалогов и показа рекламы. Записанные разговоры и аудиозаписи не отправляются в Google, но если нейросеть не узнает песню или голосовое сообщение будет неразборчивым, смартфон может поискать ответ в интернете. Эксперты отметили, что доступ микрофона к этой функции можно отключить, однако в обновленном пользовательском соглашении так или иначе останется пункт, согласно которому человек дает согласие на обработку аудиоданных. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8:10 и 10:10, а еще в выходные на Компас FM.
0: Дело техники. Реклама на Компас FM.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Почти 8.30, понедельник, 29 июня. Знаете, чем примечателен этот день? Ровно 412 лет назад в Лондоне сгорел театр «Глобус», тот самый, где ставили Шекспира. Причина – театральная пушка на премьере Генриха VIII выстрелила холостыми и подожгла соломенную крышу. Никто не пострадал, но театр превратился в пепел. Но есть и хорошая новость. Театр отстроили заново, и он до сих пор стоит. Оставайтесь на Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Через 10 минут расскажу, что рекомендуют звезды сегодня. Ну а пока мы продолжаем слушать хорошую музыку, и вот кто составит нам компанию в ближайшее время. Это «Елка». Перед этим «Парк Горького». Ну а раньше всех Владимир Кузьмин. Появится в нашем эфире, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 4 балла. И вот где придется постоять. На Партизанском проспекте от Селицкого до Железнодорожного моста. На Шарангович от Якубовского до Горецкого 12 минут. На проспекте Независимости от Янки Купала до Ленина. На Шарангович от Сухаревской до Горецкого 13 минут.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Итак, время короткого гороскопа на сегодня. Овны, не горячитесь до обеда. Тельцы, кошелек закройте и не тратьте. Близнецы, сегодня вам все сойдет с рук. Раки, не обижайтесь, это просто понедельник. Львы, вы главные, но до 10 утра не рычите. Девы, забейте на идеальный порядок. Весы, не взвешивайте, делайте. Скорпионы, отпустите старые обиды. Стрельцы, ваша улыбка спасет офис. Козероги, сделайте вид, что слушаете. Водолеи, гениально. Мысль придет в 15:30. Запишите. Рыбы, сегодня притворяйте мечты в дело. Ну и совет для всех. Сделайте сегодня одно дело, которое откладывали неделю. К вечеру почувствуете себя героем. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас расскажу, кого ждем в эфире. И совсем скоро елка. Перед этим пар Горького. Но раньше всех услышим в воскресенье. Буквально через несколько секунд программа «Автоновости», в которой Павел Суринов расскажет о прощальной версии легендарной версии BMW X5. Ну а подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске крупных затруднений нет, в Минске 4 балла, и вот где придется постоять. На Шарангович от Якубовского до Горецкого 10 минут, на проспекте Дзержинского от МКАД до Есенина 5 минут, на Долгобродской от Уральска до Ботанической 6 минут, на Шарангович от Сухаревской до Горецкого 14 минут придется задержаться.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости. На Компас FM.
2: Привет, меня зовут Павел Суринов. Сегодня расскажу про прощальную версию легендарного BMW X5 и важное решение ООН. И это автоновости на Компас FM. BMW официально запустил в Японии продажи кроссовера X5 в специальном исполнении Final Edition, то есть финальная версия. Название говорит само за себя, это прощание с нынешним поколением популярного кроссовера, ведь премьера нового X5 ожидается уже этим летом. Не исключено, что подобные прощальные версии вскоре появятся и на других рынках. За основу экземпляра взяли дизельную версию X-Drive 40D. От обычной машины Final Edition отличается богатейшим оснащением. В стандарт включили 22-дюймовые колеса M Individual и фирменный пакет M Sport Pro. В него входит затемненная отделка кузова, агрессивные красные тормозные суппорта и альтернативная выхлопная система с особым звучанием. В салоне появилась карбоновая отделка, а потолок обтянули черной алькантарой. А поставки счастливым обладателям стартуют уже в июле.
0: Автоновости.
2: А теперь к новости, которая может изменить будущее всего автопрома. В ООН официально утвердили первую в истории глобальную нормативную базу для полностью беспилотных автомобилей. Если говорить простым языком, теперь во всем мире появятся единые правила для машин с автопилотом. Раньше каждая страна сертифицировала роботизированные автомобили по своим стандартам, и это сильно тормозило развитие технологий. Теперь же беспилотник, прошедший сертификацию в одной стране, автоматически получит зеленый свет во всех остальных государствах, поддержавших регламент. А таких более половины из 62 стран-участниц Всемирного форума. Требования к роботам жесткие. Эффективность работы автопилота должна быть как минимум. Эффективность работы автопилота должна как минимум соответствовать уровню грамотного и опытного водителя человека, а лучше превосходить его. Кроме того, все беспилотники обязаны иметь встроенные системы непрерывного мониторинга и так называемые черные ящики, накопители данных, которые в случае ДТП помогут разобраться, кто виноват, человек или машина. Параллельно форум обновил порядка 90 действующих автомобильных регламентов, чтобы они подходили и для перспективных моделей, вообще без руля и педалей. И тренд этот не остановить. Уже сейчас в Китае и США курсирует более 8000 роботакси. А к 2035 году эта цифра в мировом масштабе может достигнуть 3 миллионов авто. Новое глобальное правило вступит в силу в январе 2027 года, показывая зеленый свет беспилотному будущему. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25. А еще в выходные на Компас FM.
0: Автоновости. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Почти 9 утра, с вами утро понедельника, вы слушаете Компас FM, меня зовут Наталья Егорова. Самое время проснуться окончательно, сделать звук погромче и зарядиться настроением на весь день. Через несколько секунд свежие новости к этому часу, но пока ждем Ольгу Березовик, расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И вот кого мы услышим очень скоро, это будет Слава. Однажды. Чуть раньше Rolling Stones. Но раньше всех Александр Шевченко. А что еще, если не это? Прозвучит сразу после выпуска новостей, но сначала проверим дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки. На МКАД от проспекта Победителей до дороги в Дрозды 9 минут придется постоять. На Шарангович от Якубовского до Горецкого 13 минут. На Сурганово от Якуба-Колоса до Независимости 3 минуты. На Шарангович от Сухаревской до Горецкого 16 минут придется задержаться.
1: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: студии Ольга Березовик. Доброе утро, Оля. О чем расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу, кого сегодня поздравил президент и о новой долларовой купюре.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения сегодня, пишет Белта. В поздравлении говорится, что достижение современного Туркменистана, его нейтральный статус и высокий авторитет на международной арене – это результат многолетней деятельности лидера Туркменистана, направленной на всестороннее развитие своей страны. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси всегда рады успехам друзей и готовы прилагать необходимые усилия для активизации взаимовыгодного сотрудничества с дружественным Туркменистаном. Электронную очередь для подачи документов в ВУЗы откроет Республиканский институт контроля знаний 6 июля, пишут Минск Новости. Для этого нужно авторизироваться в личном кабинете РИКС, указать ВУЗ, специальности, форму обучения, далее нажать «Заказать талон» и получить его в PDF-формате и в СМС. Отмечу, если после экзаменов менялся паспорт, необходимо переоформить сертификаты в соответствии с новыми данными. Открытый чемпионат вооруженных сил «Тактический стрелок-2026» состоялся на Гурском полигоне накануне, сообщили в Минобороны. В нем приняли участие 11 команд, которые представили вооруженные силы Беларуси, Гродненскую погрангруппу и Вьетнам. Состоялись этапы на определение лучших стрелка, пару и группу, упражнение «Внезапная встреча с противником» и эстафета. Первое место у команды западного оперативного командования, второе разделили команды 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады и Вьетнамской народной армии. Ну а третье место заняли представители одной из воинских частей спецназначения. И последние новые 50 долларов появились в мире, а именно на Соломоновых островах, пишет .бай. Банкноту выпустили к 50-летию Центрального банка этой страны. Ее лицевая часть практически не изменилась, но в центр добавили защитный элемент с цветопеременной краской. А вот левая часть купюры – об эволюции денежной системы Соломоновых островов.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске возможны дожди. Температура воздуха в Витебске 30-32 тепла, ну а в Могилеве и Минске 32-35 с плюсом. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Beatles ищут свою малышку уже 29 лет. Песня вышла в 1997-м, а звучит до сих пор как свежая. Интересно, нашел Мик Джаггер свою малышку или ищет до сих пор? Мы, кстати, тоже кое-что ищем. Рабочее настроение, например. Следующая песня точно поможет его найти. Оставайтесь с нами. Я Наталья Егорова. Утро в самом разгаре на Компас FM. И в ближайшее время ждем славу. Перед этим Queen, но раньше всех смысловые галлюцинации появятся в нашем эфире после программы «Народные новости», в которой Вера Светлова расскажет, сколько рабочих дней будет в июле. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске дороги свободны, в Минске пробки, на МКАД от проспекта Победителей до дороги в Дрозды 9 минут, на Шарангович от Якубовского до Горецкого 12 минут, на Шарангович от Сухаревской до Горецкого 14 минут придется задержаться.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте! Сколько дней белорусы будут работать и отдыхать в июле, рассказали в Минтруда и соцзащиты. Так, во втором летнем месяце 31 день. Из них нерабочих, включая праздники и выходные, 9. Рабочих дней, один из которых предпраздничный, будет 22. И уже в эту пятницу, 3 июля, в стране отмечают День независимости, который является нерабочим днем. Значит, отдыхать будем 3 дня. С 3 по 5 июля. Кроме того, 2 июля – четверг. Предпраздничный рабочий день с сокращенной продолжительностью на 1 час. При работе на полставки в предпраздничный день рабочее время сокращается пропорционально на 30 минут. А если сокращение в предпраздничный день невозможно, например, по условиям непрерывного производства, переработка должна быть компенсирована дополнительным отдыхом или повышенной оплатой, как для сверхурочной работы. Также в ведомстве подчеркнули, что праздничный нерабочие дни, попадающие на время трудового отпуска, не считаются за дни отпуска и не оплачиваются. Кстати, следующие большие выходные ждут белорусов только в декабре. Католическое Рождество выпадает на пятницу, поэтому отдыхаем с 25 по 27 число. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас-ФМ.
1: «Народные новости». Реклама на Компас-ФМ. Радио Компас-ФМ знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу...

танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: часах в студии 9.29, 29 июня, футбольной истории. В 1986-м Аргентина обыгрывает немцев в финале чемпионата мира со счетом 3-2. Диего Марадона показал свой класс. Ну а в 2008-м Испания побеждает Германию в финале Евро со счетом 1-0. Ну а суть в том, что в понедельник тоже можно забить свой гол. Начните с хорошей песни. Вы слушаете Компас FM, с вами Наталья Егорова. Сейчас о музыке. И вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро послушаем пиццу.
1: Непримиримая Марина, повари меня в очередной раз. Знаю, не перегорим.
0: Перед этим послушаем Coldplay. Ну а раньше всех Александр Маршал.
2: Паруса болеют, грумеют, как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: Послушаем сразу, как только я проверю дорожную обстановку.
3: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 3 балла, и вот где пробки. На МКАД от Тимирязева до дороги в Дрозды 13 минут. На Шаранговича от Якубовского до Горецкого 5 минут. На Шаранговича от Сухаревской до Горецкого 10 минут придется задержаться.
3: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Puls FM.
1: Здесь 41 утра, утренняя суета уже улеглась, вторая волна продуктивности на подходе. Самое время для хорошего трека и правильного настроения. Меня зовут Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. И вот кого мы услышим очень скоро, это группа «Пицца». Перед этим Coldplay, но раньше всех «Маша и Медведи». Все эти исполнители в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которой мы узнаем, куда отправиться, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажет Дарья Ветрова, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на МКАД от проспекта Победителей до дороги в Дрозды 12 минут. На Шарангович от Сухаревской до Горецкого 9 минут придется задержаться.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер. На Компас FM.
2: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Музей архитектурных миниатюр «Страна мини» работает в Минске. В одном месте вы сможете увидеть 22 ключевые достопримечательности Беларуси, причем детально в формате 360 градусов. Для гостей проводят экскурсии на трех языках, действует бесплатный аудиогид, есть интерактивные фотозоны и уютная зона отдыха. В большой сувенирной лавке продают работы местных мастеров. Этот музей – идеальная возможность для тех, кто хочет глубже познакомиться с историей и культурой Беларуси. «Страна мини» работает каждый день с 11 утра до 8 вечера. Стоимость билета от 8 до 28 рублей.
0: Планы на вечер.
2: Спектакль «Трикстер Клуб» можно посмотреть сегодня вечером в Молодежном театре. Это мистическая комедия по пьесе белорусского драматурга Влады Ольховской. В центре сюжета миролюбивый психолог, спасающий жителей большого города от депрессии. Однажды в него вселяется Трикстер, дух плутовства и обмана. Теперь они вынуждены существовать вместе, как новые доктор Джекил и мистер Хайд, с которыми скоро познакомятся клиенты психолога. Всем героям предстоит столкнуться с тем, чего в клубе психологической помощи раньше не было – с магией чистого хаоса. Но именно это может оказаться дорогой к настоящему счастью. Спектакль «Трикстер Клуб» начинается сегодня в 7 вечера. Стоимость билета от 35 до 45 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: квадратных метров. В тушение пожара задействовали 27 единиц техники и не менее 120 работников МЧС. Привлекалась и беспилотная авиация. Добавлю, причина пожара устанавливается, никто не пострадал. Выпуск лейтенантов состоялся в военной академии. В минувшую субботу сообщили в военном ведомстве. Министр обороны Виктор Хренин поздравил офицеров. Он отметил, что в условиях, когда окружающий мир, в том числе военное дело, стремительно меняется, им предстоит учиться с двойной силой. Ведь настоящий офицер – это тот, кто постоянно, каждый день пополняет свой командирский, свой профессиональный арсенал. Ну а после торжественной церемонии офицеров-выпускников поздравили их родные и близкие. И последнее слово «индикатор» скорого увольнения работника определили аналитики, пишет «Точка.бай». Так переписка может выявить будущего бывшего сотрудника. Речь идет о сокращенной форме слова «спасибо». В данном случае сокращение выступает первым симптомом дистанцирования. При этом, по словам исследователей, возраст, должность и стаж работника значения не имеет.
1: Погода на «Компас-ФМ».
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске возможны дожди. Температура воздуха в Витебске 30-32, тепла. Ну а в Могилеве и Минске 32-35 с плюсом. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Джош Харрисон четко знал, на что он настроен. А вы знаете, на что вы настроены в этот понедельник? На кофе до обеда, на то, чтобы пережить совещание или на то, чтобы уйти с работы вовремя и не минуты позже? У нас в эфире только та музыка, которая помогает сфокусироваться. Если вы еще не определились, просто слушайте следующий трек, он сам вас направит. На связи Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. Вот наши музыкальные планы на ближайшее время. Ждем в эфире совсем скоро. А студио, перед этим Space Scorpions, но раньше всех ансамбль «Изумруд и Чайф». Но впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, какая функция появилась в новой версии Android 17. Расскажет Михаил Громов сразу после того, как я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, почему Apple удалила ВКонтакте из магазина приложений и какая функция появилась в новой Android 17. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Компания Apple удалила из магазина приложений сразу 18 программ, которые входят в экосистему ВК. Среди них соцсети ВКонтакте и Одноклассники, почта Mail.ru и платформа Zen. Пользователи аппаратов американского бренда, которые успели скачать эти сервисы, обнаружили, что пропали обновления и перестали приходить уведомления о новых сообщениях. В компании ВК заявили, что удаление незаконное, так как ее продукты никогда не были под санкциями. Однако у Apple другая логика. Американцы опираются на персональные ограничения, которые США, Евросоюз и Британия ввели против гендиректора ВК. Юристам Apple хватило этого факта, чтобы заморозить аккаунты разработчиков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в этой ситуации есть смысл переходить на Android-смартфоны и аппараты под управлением российских операционных систем, например, Аврора, Касперский, Роса Мобайл и другие.
0: Дело техники.
2: А в новой версии операционной системы Android появилась прослушка. Эксперты сайта 9to5 Google обнаружили нововведение, о котором разработчики ничего не рассказали на официальной презентации, которая прошла 16 июня. В частности, функция под названием «Аудиопамять» будет отслеживать то, что пользователь слушает в течение дня. Эти данные смартфон сможет использовать для работы сервисов с искусственным интеллектом. Например, для создания заметок на основе реальных диалогов и показа рекламы. Записанные разговоры и аудиозаписи не отправляются в Google, но если нейросеть не узнает песню или голосовое сообщение будет неразборчивым, смартфон может поискать ответ в интернете. Эксперты отметили, что доступ микрофона к этой функции можно отключить, однако в обновленном пользовательском соглашении так или иначе останется пункт, согласно которому человек дает согласие на обработку аудиоданных. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: Дело техники. Реклама на Компас FM.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

сердца любимого тихим движением гасит свет. В нежных объятиях тает и плавится слово «нет».

0: 10:32 на часах в студии. Понедельник, 29 июня. Несмотря на то, что в такую жаркую летнюю погоду хочется загорать и купаться, рабочий день продолжает набирать обороты. Мы не сдаемся. Музыка — наш допинг, а настроение — наше топливо. До обеда еще есть время, чтобы сделать этот день классным. Оставайтесь с нами. Меня зовут Наталья Егорова. Следующий трек для тех, кто не сдается до обеда. И послушаем в ближайшее время «Добро».
1: На

0: Послушаем сразу после того, как я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны, значит, все уже разъехались отдыхать, купаться и загорать.
1: Дорожный компас.

0: 9:44 на часах в студии. Понедельник уже почти побежден. Осталось всего ничего. Пообедать, пережить планерку и доделать все, что не успели в пятницу. Если вы еще не в тонусе, то следующий трек точно поможет. Оставайтесь дальше. Музыка и хорошее настроение. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас музыкальный перерыв. И вот кто составит нам компанию. Совсем скоро добро. Перед этим Modern Talking. Ну а раньше всех Вячеслав Бутусов. Ну а прямо сейчас «Дорожный компас».
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске скопились автомобили на проспекте Фрунзе у пересечения с проспектом Людникова и улицей Смоленская. В Минске пробка на проспекте Дзержинского от МКАД до Сергея Есенина. 5 минут придется задержаться.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Что происходит в мире машин, знает Компас-ФМ. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8:40 и 17:25 на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Всегда по пути. Это наши.
1: Сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто? Сколько внимания, каким тиражом, чтоб жить неплохо, а уже хорошо? Я потерял.

0: Почти 11 утра в студии Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Это утро, я активно старалась вас разбудить. Мой эфир подошел к концу. Услышимся уже завтра. Передаю бразды правления Анастасии Лисовой. Она уже появилась в студии. Привет, Настя, как твои выходные? Все ли планы удалось осуществить?
1: Наташ, привет. Да, что планировала, все выполнила. И отдохнула, и поработала. Поэтому загоревшая, с хорошим настроением, снова на любимой работе. А у тебя как прошли выходные?
0: У меня тоже все получилось. Активно открыла купальный сезон. Народу очень много. Было классно.
1: Отлично. Ну, а теперь возвращаемся к музыке. И вот в эти полчаса будем слушать Гошу Куценко и Чили.

0: Эта песня будет раньше остальных, ну а прямо сейчас давайте послушаем новости.
1: В Минске 11 часов.

0: О новостях в нашей стране и мире предлагаю узнать у Ольги Березовик. Оль, привет, что произошло?
1: Привет, Настя. Я сейчас расскажу, какой завод построит Латвия и Украина на границе с Белоруссией, куда пожаловаться на борщевик.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Латвия и Украина построят завод по производству беспилотников у границы с Белоруссией и Россией, пишет Белтам. По словам премьер-министра Латвии, это сделают из-за якобы проблемы занятости населения и необходимости увеличивать экономическую активность в регионе. Кроме того, он сообщил, что в ближайшие месяцы на границе развернута система защиты от дронов. Добавлю, в начале июня Латвия и Украина подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве в сфере обороны. МЧС предупреждает об осторожности на воде, пишет .бай. Следует выбирать только официальные пляжи, где дно проверено и на посту дежурят спасатели от свода.

0: и эстафета. Первое место у команды западного оперативного командования. Второе разделили команды 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады и Вьетнамской народной армии. Ну а третье место заняли представители одной из воинских частей спецназначения. И последнее, куда пожаловаться на борщевик у соседа, рассказали специалисты, пишет .бай. Так, есть три инстанции. Это коммунальная служба 115, местный сельсполком, а также районная инспекция природных ресурсов и охрана окружающей среды. Специалисты осмотрят участок и вынесут предписание сельсполкому решить проблему в установленный срок. К слову, по закону борщевика на белорусских подворьях быть не должно.
1: Погода на Компас-ФМ.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске возможны дожди. Температура воздуха в Витебске 30-32 тепла, ну а в Могилеве и Минске 32-35 с плюсом. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас-ФМ. Только песни, с которыми всегда по пути.

0: Ну что же, очередные выходные пролетели, и думаю, что все успели назагораться, объесться фруктов и ягод, ну и главное – отдохнуть. Поэтому с новыми силами вливаемся в новый день. Кстати, это последний понедельник июня, так что проводите его незабываемо. Компанию вам будет составлять Компас ФМ и я, Анастасия Лисова. Ну и в ближайшие 15 минут также услышим Гошку Ценко Чили. Еще будет Женя Трофимов и Комната культуры. Ну а раньше остальных предлагаю послушать Чижа и компанию. Так что отличного вам дня, удачи на дорогах и пусть все задуманное на сегодня исполнится.
1: Реклама на Компас ФМ. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Ну что же, практически середина часа в стране, и по плану у нас гороскоп. Сегодня он будет о здоровье. Так вот, астрологи сегодня советуют избегать спешки, правильно дозировать физические нагрузки и обязательно находить время для качественного отдыха, так как избыток энергии может привести к переутомлению. В питании не пропускайте приемы пищи, чтобы избежать резких спадов энергии, и пейте больше чистой воды. Физическая активность. Избегайте экстремальных нагрузок, отдавайте предпочтение легкой гимнастике или вечерним прогулкам, которые помогут снять напряжение. Ну а что касается психологического состояния, то 29 июня – это день, когда эмоции могут преобладать над логикой. Старайтесь не принимать мелкие неудачи близко к сердцу и защищать свои личные границы, чтобы сохранить душевное равновесие. Вот так лаконично для всех знаков сразу звучал гороскоп на день сегодняшний. И, по-моему, все рекомендации довольно-таки дельные, так что можно к ним прислушиваться. Ну а прямо сейчас предлагаю вернуться к музыке и узнать, кто появится в нашем эфире в ближайшие полчаса. Это Компас FM, Анастасия Лисова, и скоро услышим «Руки вверх».
1: Ты оседаешь внутри, как никотин, а я стираю тебя из памяти.
0: Также появится Crowded House. Ну а раньше остальных услышим Владимира Кузьмина.

0: Реклама на Компас FM.
1: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси? Тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш!

0: Слушайте, а давайте позаимствуем эту привычку у Сергея Трофимова и будем также почаще улыбаться людям. Кстати, научный факт. Улыбка способна обмануть наш мозг и заставить его почувствовать себя счастливым, даже если мы улыбаемся через силу. Этот феномен в нейробиологии называется гипотезой мимической обратной связи. Даже если улыбка фальшивая, мозг автоматически распознает ее как жест радости и начинает вырабатывать эндорфины, дофамин и серотонин. Как результат, в организме снижается уровень стресса, падает частота пульса, а настроение реально улучшается. Так что улыбаемся, друзья, и слушаем хорошую музыку, она также положительно влияет на наше состояние. Напоминаю, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и до конца этого часа предлагаю послушать Криса Ри, «Руки вверх» и Константина Никольского.
1: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Это радио Компас FM.
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает. Нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно. Как ты с этим всем живешь?

Первая половина понедельника пролетела, и что за новость она нам принесла, выясним у Веры Светловой. Ну а пока давайте узнаем нашу ближайшую музыкальную перспективу. Это Компас FM, Анастасия Лисова, и слушать будем группу «Браво».

мы всегда в зоне доступа. Слушайте нас в интернете, сайт kompassfm.by. Ну а сейчас время новостей, поэтому прерываемся. И буквально через 3 минутки опять будем слушать музыку. В Минске.

0: Вера Светлова уже с нами, поэтому давайте ее послушаем. Вер, привет, какие новости?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу об углублении белорусско-китайских отношений и о необычной сгущенке в Беларуси.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Первый зам премьер-министра Николай Снопков в беседе с журналистами озвучил главный тезис Александра Лукашенко со встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в части углубления отношений двух стран, пишет Белта. В частности, пришло время углубить двустороннее взаимодействие по всему спектру инвестиционных и экономических отношений. А дальше эту работу должны будут сделать правительство и посольство во взаимодействии с соответствующими госорганами, отметил Николай Снопков. Напомню, сегодня в Пекине прошла рабочая встреча Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран дали высокую оценку уровню сотрудничества Минска и Пекина и обсудили его перспективы. Красный уровень опасности из-за жары объявлен в стране сегодня, пишут Минск Новости. Ожидается до плюс 35 градусов. Врачи советуют пить больше негазированной или минеральной воды, а также морсы, соки, чай. Также нужно отказаться от алкоголя и напитков с высоким содержанием кофеина, а из еды давать предпочтение свежим овощам, фруктам и холодным супам. Одежду лучше выбирать свободную, светлых тонов, из натуральных тканей и обязательно надевать головной убор. А еще справиться с жарой поможет прохладный душ или влажное полотенце на шею. Сбор подразделений инженерных войск стран-участниц СНГ прошел в Кыргызстане, сообщили в белорусском военном ведомстве. В нем приняли участие и военнослужащие инженерных войск Беларуси. Специалисты отработали вопросы защиты от поражающих факторов взрыва, ведения инженерной разработки.

0: начнется уже в июле.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске возможны дожди. Температура воздуха в Витебске 30-32 тепла, но в Могилеве и Минске 32-35 с плюсом. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Ну что же, надеюсь, все уже окончательно проснулись и активно влились в работу. И даже если вы сейчас в отпуске, у вас явно найдутся какие-то дела. Ну, например, выпить чашечку чая в хорошей компании. Это я на нас намекаю, между прочим. Так что, пока вы ставите чайники, я проанонсирую очередную музыкальную подборку. И да, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. А вот слушать будем группу «Браво», еще Максим Фадеева, Юлиану Караулову. Ну а прямо сейчас чаевничать будем под Александра Марк.
1: Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и сегодня на календаре последний понедельник этого месяца, 29 июня. Поэтому стройте планы уже сейчас, чтобы успеть их воплотить. Да, впереди еще два месяца лета, но, знаете, как показывает практика, не успеешь оглянуться, и раз, уже 30 августа, и вы такие покупаете школьные принадлежности для своих школьников. Помните, как в басне Крылова про стрекозу? Оглянуться не успела, а зима глядит в глаза. Это про нас, так что не теряем времени даром, а используем каждый момент. Ну и пока вы думаете, как воплотить все задуманное, я проанонсирую музыку. Итак, услышим группу «Гости из будущего».

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Ну что же, продолжаем наш понедельник. И сейчас давайте расскажу о сегодняшних праздниках. Так вот, 29 июня отмечается праздник объятий, Международный день рыбакам, День черешни, День кораблестроителя, День поиска кладов и секретов, День партизан и подпольщиков, а также Международный день грязи. Поэтому, чтобы отметить все сразу, отправляйте сегодня на рыбалку, ешьте черешню, там же на месте можете поискать клады или партизан. Ну и чтобы не упасть в грязь лицом, обнимайтесь с товарищами. Про нас также не забывайте, на фоне пусть будет любимая музыка. Вот, например, до конца этого часа послушаем группу «Роксет», также споют гости из будущего, ну а прямо сейчас к нам присоединится Александр Шевченко. С вами Компас FM, Анастасия Лисова, легкого вам дня и только позитивного настроения.
1: Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Ну что же, практически час дня в стране. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И по плану у нас музыкальный анонс, а после новости к этому часу. Из музыки послушаем Григория Лепса. Еще будет группа «Оазис». Ну а сразу после выпуска новостей к нам присоединится ансамбль «Изумруд и чай».
1: Есть еще здесь хоть кто-то, кроме меня.
2: В Минске 13 часов.

0: Настало время новостей, поэтому предлагаю послушать Веру Светлову. Вера, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, сколько иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала года и о фестивале в Ботаническом саду.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Более 104 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала года, пишет Белтам. Больше всего людей приезжали из Литвы, Латвии и Польши. А вот с апреля 2022 года в нашей стране гостили более 1 миллиона 360 тысяч жителей Европы. Напомню, безвиз для граждан 38 европейских стран продлен по 31 декабря этого года. Дополнительный частотный ресурс для сельской местности выделят в стране, сообщает телеканал ОНТ. Так сотовые операторы смогут увеличить радиус покрытия базовых станций и повысить стабильность мобильного интернета в отдаленных населенных пунктах и на транспортных магистралях. В планах развития сети поколений 4G и 5G с внедрением новых технологий. Отмечается, что сейчас в стране около 44 тысяч базовых станций, из них почти половина – это сельская местность. А с 2034 года количество таких станций будет 70-80 тысяч. Военнослужащие 320-й школы подготовки 72-го объединенного учебного центра посетили мемориальный комплекс «Жертвам фашизма», рассказали в Минобороны. Они ознакомились с историей города Борисова в период Великой Отечественной войны и ходом белорусской наступательной операции «Багратион», а также с историей создания мемориала. И последнее. Фестиваль «Купальские огни» пройдет в столичном ботаническом саду 4 и 5 июля, пишут Минск-Новости. Гостей ждут купальские обряды, плетение венков, поиски папоротскветки, а еще большая детская зона с играми, фудкорт, мастер-классы и другое. В завершении каждого фестивального дня посетители смогут насладиться зрелищным огненным шоу от Театра огня. Также все участники запустят самодельные венки в водохранилище. Начало праздника в 10 часов.
2: Погода на Компас FM.

0: Ну, а мы с вами кружим в ритме этого дня и хорошей музыки. Вы на Компас FM, и спасибо, что проводите этот день с нами. Меня же зовут Анастасия Лисова, и я стараюсь вас всячески бодрить в этот жаркий день. На помощь мне, как всегда, приходит музыка, поэтому в ближайшие 15 минут предлагаю послушать Юту. Она споет про какие-то бытовые вопросы. Также появится Артики Асти с песней «Кукла». Ну, а раньше остальных к нам присоединится Наутилус Помпилиус, и споет он про летучий фрегат. Так что оставайтесь с нами, наполняйтесь хорошей музыкой и отличным настроением.
1: Реклама на Компас FM.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Слушайте, сейчас заглянула в Google, чтобы узнать, когда был самый жаркий день в нашей стране за всю историю. Так вот, оказывается, было это в Гомеле в 2010 году. Тогда столбик термометра поднимался на 38,9 градусов тепла. Так вот, на минувших выходных Брест чуть-чуть не дотянул до рекорда. Там было 37,6 градусов тепла. Но, как говорится, то ли еще будет. Впереди 2 месяца лета. Так что можем бить рекорды. На часах 2:29 вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И скоро к нам присоединится Полина Гагарина. Также споет Белинда Карлайл. Ну а раньше остальных слушать будем Владимира Кузьмина. Вот такая музыкальная подборка ждет нас в ближайшие полчаса, так что никуда не расходимся.
1: Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Выступила группа Любэ с песней «Дорога». Так вот, самой опасной в мире считается северная дорога Юнгас в Боливии. И называется она «Дорогой смерти». Этот 56-километровый участок соединяет города Ла-Пас и Каройка. До постройки современной трассы здесь ежегодно погибало от 200 до 300 человек. А грузовики и автобусы срывались в пропасть каждые 2 недели. Опасность заключается в том, что на протяжении всей трассы нет никаких заградительных барьеров. Сама трасса находится на высоте почти 5000 метров и резко спускается вниз. А еще ширина дороги всего 3 метра, отчего разъехаться со встречкой очень сложно. Но еще тропические ливни вызывают оползни. Водопады размывают покрытие, а густые туманы снижают видимость практически до нуля. Так что, как говорится, как хорошо, что у нас нет ничего подобного. Поэтому едем дальше, слушая любимое радио. Напоминаю, вы на Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И до конца этого часа успеваем послушать группу Aerosmith. Еще будет Полин Гагарина. Ну а прямо сейчас встречаем Ума Турман.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Вы слушаете Компас ФМ, меня зовут Анастасия Лисова, и вместе мы провели несколько часов дневного эфира. Спасибо, что были с нами и составляли компанию. Услышимся уже завтра, ну а прямо сейчас встречаем Дарью Ветрову, она уже у микрофона. Ну и давайте спрашивать. Даш, привет, как прошли твои выходные?
1: Привет, Настя. Я провела выходные отлично, успела поболеть, выздороветь и погулять по красивым местам. Музыку тоже слушала, а вот как раз наши ближайшие планы в эфире. Появится группа «Браво».
2: Однажды весенним днем узнаешь ты все о нем.
1: До этого споют «Стереофоникс». А раньше всех услышим Александра Маршала.
3: Не ищите улики, ведь не взять под вопрос черно-белые блики на клавирах берез.
1: Он нам споет после выпуска новостей.
4: В Минске 15 часов.

0: О последних событиях нам расскажет Вера Светлова. Привет, Вера, что нового произошло?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу о главном драйвере белорусско-китайских отношений и о новой проекционной подсветке на одной из дорог страны.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Главным драйвером белорусско-китайских отношений остается экономика, сообщает телеканал СТВ. Так, в прошлом году товарооборот между странами увеличился на 15%, а с начала 2026 года уже достиг 3 миллиардов 700 миллионов долларов. Наиболее заметную динамику показывает белорусский экспорт – плюс 27%. При этом спрос на отечественные товары в Китае продолжает расти практически по всем направлениям. Напомню, сегодня в Пекине прошла рабочая встреча Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран дали высокую оценку уровню сотрудничества Минска и Пекина и обсудили его перспективы. Как Минск отметит День независимости, рассказали в Мингорисполкоме. Так, основная городская площадка – дворец спорта. Она будет работать с 12 до 21 часа. Концертную программу также организуют на территории верхнего города. Кроме того, будут работать площадки и в районах столицы. В основном это парковые территории, всего их будет около 20. На стеле «Минск. Город-герой» начнется праздничный концерт в 21 час и завершится акцией «Споем гимн вместе». А праздничный фейерверк озарит небо столицы в 7 точках города. Сбор подразделений инженерных войск стран-участниц СНГ прошел в Кыргызстане, сообщили в белорусском военном ведомстве. В нем приняли участие и военнослужащие инженерных войск Беларуси. Специалисты отработали вопросы защиты от поражающих факторов взрыва, ведения инженерной разведки с применением беспилотников, а еще разминирование местности. В мероприятии также участвовали представители России, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. И последнее. Экспериментальную проекционную подсветку делают на трассе, ведущей от Бреста к Беловежской пуще, пишет Белта. Благодаря инновационной технологии линии и знаки дублируются на проезжую часть с помощью светодиодных проекторов. Это повышает безопасность в темноте и в сложных погодных условиях, создавая яркое, нестираемое изображение.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью и днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах ночью до плюс 21, а днем 30-32 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Постучала и не рухнула ввысь, но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю, рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но до нитки свою. В этот вечер негромкий, где закатка

0: это наши. Всегда по пути.
1: Вечером подываю на лавочке, как и раньше, хохот допоздна. Новости смакуют наши бабушки, значит, к нам во двор пришла весна. В зеркале судьбы, как в отражении,

0: самый светлый двор, где росли со мной мои друзья. С тех самых давних пор, с тех самых лучших пор, не могу забыть я двор тебя.
1: «Не могу забыть я двор тебя» пел только что Иван Негруца, и приятные воспоминания из детства действительно остаются с нами на всю жизнь. Главное, чтобы хороших было больше, чем плохих, иначе все детство будет как в тумане, как будто и не было. А еще говорят, чтобы почувствовать себя спокойнее и безопаснее, нужно слушать музыку, которую слушал в раннем возрасте. Что касается ближайших музыкальных планов на Компас FM, скоро прозвучат группа «Браво», Люся Чеботина, а раньше всех «Безбашенная Чечерина». Она споет буквально через 20 секунд. С вами в этот понедельник Дарья Ветрова. Прекрасного начала недели.
2: Реклама на Компас FM. Что, если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Девочка по имени Радость. С такой композицией мы слышали только что Евгения Славича. И всем нам нужна такая девочка, причем постоянно, чтобы жизнь играла всеми цветами радуги. Любимая музыка тоже, кстати, поднимает настроение. Уже доказано учеными. Но, думаю, вы сами это знаете. С вами в этот понедельник Компас FM. Я Дарья Ветрова. И вот кто составит нам компанию дальше. Появится Ёлка.
1: Посмотреть, как сходит солнце сверху вниз за облаками.
0: До этого услышим Криса Ри. А раньше всех споет «Моральный кодекс».
2: Наши встречи, расставания, все понятно и без слов.
0: Ждем эту композицию после небольшой рекламы.
3: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Гости из будущего только что звучали в эфире с композицией «Лучшее в тебе», и слова Ева Польна написала сама. Текст оказался пророческим. Как позже рассказал Денис Клявер, солист «Чай вдвоем», песня посвящена тайному роману с ним, который развивался, когда артист еще был женат на другой. Вот такая интересная история. Напомню, что с вами Компас FM, меня зовут Дарья Ветрова, и впереди у нас Роксет, «Елка», а раньше всех группа «Чайф». Ее услышим после небольшой рекламы.
1: Реклама на Компас FM.
2: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси? Тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш.
3: Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
4: А бывают
3: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: «Spending My Time» с такой композицией звучали сейчас Roxette. Это песня 91 года. И хотя в США сингл показал умеренные результаты, композиция стала мега популярной в Европе и Южной Америке. В частности, в Бразилии она возглавила национальный хит-парад, а еще стала большим хитом в Германии и Италии. У нас в Беларуси мы тоже слушаем эту песню с удовольствием. Напомню, что с вами в этот понедельник Компас FM. Я Дарья Ветрова, и вот наши ближайшие музыкальные планы. Скоро споет Сергей Лазарев.
1: Глаза в глаза, и я только за. Но почему ты мне так нравишься, нравишься?
0: До этого появится The Connells. А раньше всех услышим конец фильма. Все это после выпуска новостей.
2: В Минске 16 часов.

0: новостях нам расскажет Ирина Журавлик. Она уже в студии. Привет, Ира. Что нового произошло?
1: Привет, Даша. Из множества событий в мире я расскажу о забастовке в Испании и о том, какое необычное заведение откроют в Минске.
2: Новости на Компас-ФМ.
1: «320 поездов отменили в Испании из-за забастовки», пишет Белта. Трудовую акцию организовал железнодорожный профсоюз. Он выступает против создания совместного предприятия с компанией «Мидвей», а также о нарушении трудовых гарантий работников и выступает против передачи части работ по обслуживанию локомотивов сторонним подрядчикам. Следующая 24-часовая забастовка железнодорожников запланирована на 15 июля. Учреждения здравоохранения будут работать по измененному графику 3 и 4 июля, пишет Белта. Поликлиники, больницы, организации службы крови, аптеки, а также научно-практические центры в пятницу будут работать по режиму работы в праздничный день, а в субботу по графику работы в выходной. 12 военно-тематических площадок развернут в Минске 3 июля, рассказали Минобороны. На них военнослужащие представят порядка 80 единиц военной техники, ретро-экспозицию и различные интерактивы. Например, в Парке Победы гостей ожидает особый сюрприз. Там можно будет увидеть легендарные танки Т-26, Т-34, единственный в мире сохранившийся оригинальный пятибашенный танк Т-35 и другую технику. Также традиционно военнослужащие будут угощать желающих солдатской кашей. Добавлю, с инфографикой мероприятий можно ознакомиться на сайте Минобороны. И последнюю необычную баню намерены открыть в Минске в эту среду, пишет .by. Изначально комплекс построили к чемпионату по коллективному и индивидуальному парению. Теперь к большой парилке, душевым кабинам, детской игровой зоне с батутом и месту для настольных игр добавлены купель с подогревом, шатер для отдыха и чаепития, шезлонги, зонты и уложили искусственный газон. Обновленная баня сейчас стала походить на сезонную.
2: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 21. Завтра днем в этих городах без осадков и до 32 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Ну что ж, все, кто ругали дождь и просили нормальной летней погоды, сейчас точно ликуют и еще несколько дней будут ликовать. Я, кстати, тоже в числе этих людей. Мне прям нравится, я довольна. После прошлогоднего дождливого лета я оценила такую жару. И предлагаю наполнять этот вечер любимой музыкой. С вами для этого Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова. И дальше мы услышим Валерию Танину. Ниту Тикарам, а раньше всех Константина Никольского. Он споет после того, как проверим обстановку на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске все еще скопление автомобилей на проспекте Черняховского у пересечения с Московским и на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве появилась пробка на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. Что касается Минска, 4-бальная загруженность. Затор на проспекте Независимости от Филимонова до Калиновского. Еще один на Сурганово от Платонова до проспекта Независимости, и также придется постоять на Лобанка от Одинцова до Притыцкого.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый день.

Компас FM. Всегда по пути. Это наши.

0: Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: И опять зима была только что в композиции Дмитрия Королева, но главное, что не у нас на улице. У нас разгар лета, жара, много уютных террас, холодные коктейли и легкая одежда. Я заметила, что чем легче одежда, тем быстрее проносится время, так что его стоит максимально наполнять классными событиями, чтобы зимой согреваться этими воспоминаниями. И еще будем раскрашивать это лето любимыми хитами. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и самое время узнать о ближайших музыкальных планах. Скоро нам споют Артик и Асти. До этого появится Урдж Оверкилл. А раньше всех услышим Владимира Кузьмина. Ждем его после автоновостей, в которых узнаем о прощальной версии легендарного BMW X5. Об этом нам расскажет Павел Суринов, но сначала я расскажу о пробках.
0: Дорожный компас.
1: Узнаем, где они появились, и Яндекс.Карты показывают, что в Витебске есть скопление автомобилей на Ленина у пересечения с генерала Белобородова. Также на Замковой у пересечения с Ленина и на Ленина у пересечения с проспектом Фрунзе. В Могилеве пробка на Пионерской от Лепешинского до Болдина, на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской и на Ленинской от АЗС до Тимирязевской. В Минске пятибальная загруженность, придется постоять на Козловой и проспекте Машерова от Платонова до Красной, на Сурганово от Платонова до проспекта Независимости и еще пробка на Шаранговича от Якубовского до Горецкого.
0: Дорожный компас для детей старше 16 лет. Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Павел Суринов. Сегодня расскажу про прощальную версию легендарного BMW X5 и важное решение ООН. И это автоновости на Компас FM. BMW официально запустил в Японии продажи кроссовера X5 в специальном исполнении Final Edition, то есть финальная версия. Название говорит само за себя, это прощание с нынешним поколением популярного кроссовера, ведь премьера нового X5 ожидается уже этим летом. Не исключено, что подобные прощальные версии вскоре появятся и на других рынках. За основу экземпляра взяли дизельную версию X-Drive 40D. От обычной машины Final Edition отличается богатейшим оснащением. В стандарт включили 22-дюймовые колеса M Individual и фирменный пакет M Sport Pro. В него входит затемненная отделка кузова, агрессивные красные тормозные суппорта и альтернативная выхлопная система с особым звучанием. В салоне появилась карбоновая отделка, а потолок обтянули черной алькантарой. А поставки счастливым обладателям стартуют уже в июле.
0: Автоновости.
2: А теперь к новости, которая может изменить будущее всего автомобиля. Промо. В ООН официально утвердили первую в истории глобальную нормативную базу для полностью беспилотных автомобилей. Если говорить простым языком, теперь во всем мире появятся единые правила для машин с автопилотом. Раньше каждая страна сертифицировала роботизированные автомобили по своим стандартам, и это сильно тормозило развитие технологий. Теперь же беспилотник, прошедший сертификацию в одной стране, автоматически получит зеленый свет во всех остальных государствах, поддержавших регламент. А таких более половины из 62 стран-участниц Всемирного форума. Требования к роботам жесткие. Эффективность работы автопилота должна быть как минимум. Эффективность работы автопилота должна как минимум соответствовать уровню грамотного и опытного водителя человека, а лучше превосходить его. Кроме того, все беспилотники обязаны иметь встроенные системы непрерывного мониторинга и так называемые черные ящики, накопители данных, которые в случае ДТП помогут разобраться, кто виноват, человек или машина. Параллельно форум обновил порядка 90 действующих автомобильных регламентов, чтобы они подходили и для перспективных моделей, вообще без руля. руля и педалей. И тренд этот не остановить. Уже сейчас в Китае и США курсирует более 8 тысяч роботакси. А к 2035 году эта цифра в мировом масштабе может достигнуть 3 миллионов авто. Новое глобальное правило вступит в силу в январе 2027 года, показывая зеленый свет беспилотному будущему. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25. А еще в выходные на Компас FM.
0: Автоновости. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Girl, You'll Be a Woman Soon – знаменитый поп-рок-хит от группы Urge Overkill. И эта версия на самом деле кавер. Изначально трек выпустил американский певец Нил Даймонд в 1967 году, но тогда он почему-то остался незамеченным. А настоящая волна популярности пришла к песне в 1994 году после выхода фильма «Криминальное чтиво». Композиция звучала в сцене, где героиня Умы Турман танцует босиком, и эту версию как раз исполняли Urge Overkill. Напомню, что с вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и ждем в эфире Артика и Асти, Смоки, а раньше всех Александра Маршала. Он прозвучит, как только проверим, что происходит на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске скопились автомобили на Московском проспекте у пересечения с Петруся-Бровки. Тут ДТП. Также есть затор на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве пробка одна на улице Ленинской от АЗС до Тимирязевской. А что касается Минска, пятибальная загруженность. Пробка на Сурганово от Платонова до проспекта Независимости. На Шаранговича от Якубовского до Горецкого, еще затор на Козлова от Платонова до Золотой Горки и придется постоять на Красной от Якуба Колоса до проспекта Машерова.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: На часах почти 6. Продолжаем встречать летний вечер понедельника. У нас жаркое начало недели, и это прекрасно. Вроде как скоро снова будет небольшое похолодание, поэтому не теряем времени, выжимаем из этой погоды максимум и не забываем про любимую музыку. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и вот какие исполнители присоединятся к нам дальше. Появится Нюша.
1: Пускай всегда, где ты, там я.
0: До этого споет Ани Лорак.
2: Медленно, медленно, дрожь по твоим губам.
0: А раньше всех услышим Александра Шевченко.
3: Будет все, как ты захочешь.
0: Именно так все и будет, никак по-другому, и пусть еще дороги окажутся свободными. Сейчас узнаем наверняка.
4: Дорожный компас.
0: Но здесь, к сожалению, не повезло. Яндекс.Карты показывают, что в Витебске затор на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве пробка на Пионерской от Лепешинского до Болдина, а в Минске пятибальная загруженность. Пробка на Ленина от пешеходного моста до проспекта Независимости. На Червяковой и Долгиновском тракте от Каховской до Пригородной и на Смоленской от Захарова до Ленина. И, конечно же, это далеко не все. Движение плотное.
4: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: А в студии появилась Сирина Журавлик, чтобы поделиться с нами чем-то важным и интересным. Ира, добрый вечер. Что расскажешь?
1: И снова привет, Даша. Сейчас я расскажу, сколько иностранцев посетили Беларусь по безвизу и о том, в каком турнире поучаствуют волейболисты столицы.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Более 104 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала года, пишет Белта. Больше всего людей приезжали из Литвы, Латвии и Польши. А вот с апреля 2022 года в стране гостили более 1 360 000 жителей Европы. Напомню, безвиз для граждан 38 европейских стран действует по 31 декабря этого года. Еще один дождевой магистральный коллектор намерены построить в Минске, пишет Белта. Как рассказали в Мингорисполкоме, он появится на улице Тимирязева и будет собирать всю дождевую воду. В этом году в столице также проведут реконструкцию коллекторов на Парниковой и Якуба Колоса и на других участках. По словам специалистов, это позволит избежать подтоплений в городе во время дождей. Брестские десантники выполнили прыжки с парашютом сегодня, рассказали в Минобороны. Так более 120 военнослужащих 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады десантировались из вертолета Ми-8 МТВ-5, а 30 бойцов выполнили свой первый прыжок. Перед десантированием личный состав прошел предпрыжковую подготовку. Гвардейцы проверили экипировку, прошли инструктаж по требованиям безопасности и отработали действия в воздухе и при приземлении. И последние волейболисты столицы поучаствуют в розыгрыше Кубка России 2027, пишет Белта. Мужские команды свои выступления начнут с предварительного раунда, который продлится с 8 по 11 сентября в Екатеринбурге. Соперниками минчан в группе Ж станут местные Локоизумруд, Челябинская Динамо и Университет из Барнаула. Лучшая команда из 4 игроков выйдет во второй круг отбора, матчи которого состоятся с 21 по 25 сентября.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 21. Завтра днем в этих городах без осадков и до 32 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Компас FM. Компас FM. Это наши. Всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Группа «Натюрморт» с композицией «Огни» звучала только что в эфире, и у нас сегодня как раз огненная жара, которой давно не бывало в Беларуси. Надеюсь, вы наслаждаетесь, как и я наслаждаюсь, собственно говоря, потому что прошлым летом такого даже близко не было. Одни дожди и не очень тепло. Напомню, что вы слушаете «Компас FM» этим вечером. С вами я, Дарья Вечерина. И впереди у нас в эфире Тони Брэкстон, Нюша, а раньше всех группа «Високосный год». Ее услышим после того, как узнаем, что происходит на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске дороги уже свободны. В Могилеве тоже пробок нет, в Минске 4-бальная загруженность, затор на МКАД от Озерцовского тракта до Монтажников, на Шаранговича от Якубовского до Горецкого, также пробка на Логойском тракте от Олишева до Калиновского и еще придется постоять на Лобанка от Одинцова до Притыцкого.
0: Дорожный компас.

0: детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM — это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Unbreak My Heart» от Тони Брэкстон.

Эта история началась в 95-м, в Лос-Анджелес, штат США. В те годы американская певица Тони Брэкстон вместе со своей командой вовсю трудились над новым альбомом Secrets. Именно тогда композитору Дайане Уоррен в голову пришла фраза «Осколки моего сердца». Ее поразило, что еще никто не использовал ее в названиях своих песен. Когда трек был готов, вся команда сошлась во мнении, что он идеально подойдет по настроению всего альбома. Вот только была одна загвоздка. Певица, она совсем не понравилась. А все потому, что а. Тони уже сочинила похожую песню «How could an angel break my heart» и б. Ее особый голос идеально подходил, скажем так, для более взрослых песен. А ей же наоборот хотелось сменить имидж на что-то более молодежное и заводное. Как бы там ни было, песню все же записали. А как итог, взрыв популярности, первые строчки чартов и премия Грэмми за лучший женский вокал. А после записи клипа с ванильными романтичными сценами эта песня так и вовсе закрепилась в плейлистах большинства девушек планеты. Вот так когда-то недооцененная и ненавистная певица песня стала ее визитной карточкой, которой она неизменно завершала каждое свое выступление. «Unbreak My Heart» от Тони Брэкстон. Прямо сейчас на Компас FM.

0: История одной хорошей песни. Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: Вот уже и 18:29 на часах, вечер все дальше, а градусы пока держатся. Отличная погода, чтобы выбраться куда-нибудь за город, на водоем, даже если не плавать, а хотя бы просто прогуляться, или посидеть на уютной террасе в городе с холодным коктейлем. Вообще вариантов много, вы точно знаете лучше, что принесет вам удовольствие. И поддерживаем настроение любимыми хитами на Компас FM. Этим вечером с вами я, Дарья Ветрова. И самое время узнать, кого же мы услышим дальше. Появится звонкий.
2: Был не твой, был не чей.
1: До этого споют Coldplay. А раньше всех услышим город 312.
3: Было, есть и будет, а друзья только самое лучшее.
1: И все это после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты нам показывают, что в Витебске дороги свободные, как и, собственно, в Могилеве, а вот в Минске четырехбальная загруженность. Есть пробка на проспекте Дзержинского от Голубева до Алибегова, еще одна на Шаранговиче от Якубовского до Горецкого, также затор на проспекте Независимости от Толбухина до Волгоградской.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Adventure of a Lifetime – один из самых известных хитов группы Coldplay, который изначально создавали для другого проекта. А лидер коллектива Крис Мартин даже считал композицию неудачной. Но после долгих экспериментов музыканты нашли тот самый танцевальный ритм, который сделал из песни хит и сплотил участников группы. Кстати, трек идеально вписывается в атмосферу летнего вечера. Для меня он вообще ассоциируется с морем и пляжем, и этими палатками с едой недалеко от пляжа. Между прочим, на Минском море тоже можно почувствовать подобную атмосферу. И будем дальше наполнять вечер классной музыкой. Для этого с вами Компас FM, я Дарья Ветрова. И скоро услышим Звонкова, Криса Ри, а раньше всех Ума Турман. Этот дуэт прозвучит после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И Яндекс.Карты показывают, что в Витебске дороги свободны, пробок нет, в Могилеве тоже. В Минске стало свободнее, трехбальная загруженность, все еще пробка на проспекте Независимости от Академической до Волгоградской. На Червяковой и Долгиновском тракте от Каховской до Новаторской и также затор на Шаранговича от Якубовского до Горецкого.
0: Дорожный компас.

0: Сделай музыку громче, как призывает нас группа «Аура», и отправимся навстречу жаркому летнему вечеру. Но сильно этой погоде не обольщаемся. Через несколько дней снова похолодание. Не будет нам явно стабильности этим летом. Лишь бы только не дожди. Хотя их тоже, по-моему, передают. Зато рядом стабильно любимая музыка на Компас FM. И вот кого ждем в эфире совсем скоро. Нам споет Стас Пьеха.
1: На небе одна всего звезда.
0: До этого появится Стинг. А раньше всех услышим группу Чайв. Этот вечер с вами провела я, Дарья Ветрова. Услышимся завтра. Счастливого вам завершения понедельника.
2: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: И напоследок узнаем, что нового произошло в стране и в мире. Об этом нам расскажет Ирина Журавлик. Ира, добрый вечер. Какие новости?
1: Привет, Даша. Из множества событий в мире я расскажу, какие вузы трансформируют в стране и о том, какое историческое событие зафиксировали белорусские синоптики.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Академию образования реорганизуют в Беларуси. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, пишет Белта. Реорганизация заключается в присоединении республиканских институтов профобразования, а также высшей школы, после чего эти два объединенных вуза будут называться Академией национального образования. Она обеспечит преемственность деятельности в части научно-методического обеспечения всех уровней образования, от дошкольного до высшего образования, до образования взрослых, детей и молодежи, а также реализацию программ повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. График движения изменит городской и пригородный транспорт в Минске 2 и 3 июля, пишет Белта. Так, его работа будет организована 2 числа по пятничному расписанию, а в День независимости по воскресному. С подробным графиком движения подвижных составов можно ознакомиться на сайте Минск-Транса. 12 тематических площадок организует Минобороны в столице 3 июля, сообщили в военном ведомстве. По словам начальника отдела управления информацией Главного управления идеологической работы Александра Киселя, на них представят как современные образцы военной техники и вооружения, так и ретро-экспозицию, а еще образцы формы одежды и экипировки. Кроме того, будут работать фотозоны и тренажеры, профориентационные точки. Также запланированы военно-спортивные конкурсы и выставки музейных экспонатов. Традиционно военнослужащие будут угощать желающих солдатской кашей. Добавлю, с инфографикой мероприятий можно ознакомиться на сайте Минобороны. И последнее. Температурный максимум за всю историю метеонаблюдения зафиксирован в стране сегодня, пишет Белта. В Пинске днем температура воздуха превысила отметку на термометре плюс 40, почти на полградуса. Предыдущий максимум зафиксирован в Гомеле 8 августа 2010 года. Тогда она была 38,9 градуса тепла.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 21. Завтра днем в этих городах без осадков и до 32 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Класс FM. Всегда по пути.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но возможно...

0: Реклама на Компас FM.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшие ночи в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 21. Завтра днем в этих городах без осадков и до 32 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшие ночи в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 21. Завтра днем в этих городах без осадков и до 32 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

любовью встречусь первою, негаданно нежданная, и вновь бродить до полуночи я буду сам не свой.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 32 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал?
0: Вы слушаете «Компас FM».

сердца любимого тихим движением гасит свет. В нежных объятиях тает и плавится слово «нет». Белый скульптур.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 32 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.